Всяко мам рада и начай природу. Кедь мой манжел иде хитать риби, така и там са добре цитим, кедь некеди идем с ним. Чиже я сам акоже отворени тип, а всяко ма. Ако зауимаш, я не мам вела часу, лебо и розне сполоченске функции я сам мавала, жди. Сам была членков, кед са заложили самосправи, целостатне самосправи, ведуца виховно вделавацијаго вибору, членков меншиновего вибору, министерства школства, ту Бекетске чебе сам была в самосправе. Терас сам таких отборних организацијах. Jazykovednej spoločnosti pri Slovenskej akadémie vied, spoločnosti maďarskej a európskej spoločnosti aplikovanej jazykovedy a som aj členkou Čebenskej organizácie. A som jednou z redaktoriek Dolnozemského Slováka a kontextu kultúry v Nitre je taký odborný časopis. Čiže pre mňa aj vo voľnom čase práca ma obohacuje. Moja práca je aj mojim koničkom. Čiže ja necítim vždy, akože pracujem, lebo ma to veľmi zaujíma.